0: Que tu sois cueilleur, pêcheur ou chasseur, Radio Alto, la radio qui t'aime de tout son cœur.
1: Заповедники, вот в каком забыл. Жил-то был козел, роги длинные, хоть с волками жил, не по волчьи выл.

слово. Толку был с него, правда, как с козла молока, но вреда, однако, тоже никакого. Он жил на выпасе возле озера.

пятый, я горжусь козлом. Героическая личность, козья морда. Берегли козла, прям как наследника. Вышла даже в лесу запрещение.